Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

хочешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 60.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Love Radio».
2: Слушай «Love Radio» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Love Radio».
1: Включаю «Love Radio». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: «Love Radio» года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
5: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
9: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра. Радио.

0: реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
10: Папа, динозавры в городе.
9: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
10: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
11: Возрастное ограничение 0+.
12: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске. 20-66-66.
13: Лав Радио.

0: прямо сейчас. Где-то там за бугром сходят с ума по пластиковым ведрам из Dunkin' Donuts. Вмещают они 1,5 литра напитка. 1,5 литра кофе можно взять с собой, просто уже не стесняясь.
1: Я думаю, что удобно на компанию. Вот вы пришли втроем, взяли.
0: С утра с коллегами. Че, может, ведро кофе возьмем сегодня?
1: Да они кофе ведрами пьют. Вот ведрами.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефисбанк.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
6: Jetour Silver, Магнитогорск.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: озвучит твой шанс.
1: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
2: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
1: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
2: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
1: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
3: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
2: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
4: Лав радио года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
5: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В ойл-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Ойл-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное. В фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
4: «Лаврадио».

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
6: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Love Radio. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
2: Начинаем это утро вместе с тобой, красавцы Love Radio. Раф-раф-раф-раф. Да, всем доброе утро, просыпаемся. И речевой аппарат делает то же самое. Love Radio вместе с тобой будет тебя будить и заряжать сегодня на весь этот день. Пока ехал сегодня в машине, задался экзистенциальным вопросом. Буквально, если вы едете в своей машине или если сейчас в такси куда-то направляетесь, самый главный вопрос: а когда изобретут какой-то прям вот аромат для машины? Не то, что обычно называют пахучкой, потому что кроме как пахучка это и не описать. Ты берешь что-то себе в машину, чтобы это не создавало атмосферу, а перебивало атмосферу, которая была до тебя в машине, от кого-то оставаясь. Нет такого, что это какой-то весенний бриз или еще что-то. Есть фирменный запах пахучки для машины. Он не доставляет каких-то эмоций, не приносит тебя в воспоминания, кроме как дальней поездки на такси эконом. Как вот они пришли? Что намешано в запахе пахучки для машины? Ваши варианты можете отправить на 8-915-300-106-6. Можем порассуждать вместе с вами. Но начинать будем с треками, под которые мы сегодня просыпались. Посмотрим, что сегодня несут звезды, ну и разберемся со звездными сплетнями. Красавцы Love Radio с тобой. Впереди Эбен и Hollow. Это Красавцы Love Radio. Мы пришли вас будить.

0: Красавцы Лав Радио с тобой. Всем доброго утра. Здравствуйте. 7 часов 14 минут в столице. И, конечно, пора бы перейти к Morning Routine. Вы будете умываться, собираться на работу, мы делиться музыкой из наших плейлистов, под которую мы сегодня просыпались.
1: Одну руку держите сухой, чтобы можно было что-то зашазамить или поискать, чтобы добавить себе в плейлисты. Так что умываем сегодня одной рукой, ну, собственно, как обычно, во время Morning Routine и слушаем новые треки.
0: Какие сегодня предложения от вас, коллега?
1: Сегодня на базар поедем, там красиво.
0: Давайте послушаем. Это песня «Красота» от группы «Базар». Да. Начало.
1: Да.

0: сильная хип-хоповская. Вот все, что дальше, этнические музыкальные инструменты, хип-хоп-бит южноамериканский, балканский, цыганский, ближневосточный, блюзовый, латиноамериканский мотив.
1: Ну, вообще приятно, что это два Дмитрия, два друга из Москвы. Наши соседи.
2: Красота.
1: Красиво. Ну, правда, хорошо. Молодцы. Молодцы, парни. Особенно вот тот с белым на плече. Умеете, могете. Красиво. Вот у меня, кстати, сегодня что-то...

0: как вечеринка на набережной, да, с этими висящими фонариками, светящимися.
1: На веранду, на крышу,
0: да,
1: где-нибудь.
0: Да. Ну, может, вот я бы ближе к воде. Если на крыше будет бассейн, тогда.
1: А есть у Москвы реки крыша прямо.
0: Все,
1: прямо
0: тогда поехали.
1: С видом туда на Петра.
0: Выезжаем. Сегодня в 19 в пятницу. Давайте встретимся, там будет хорошо. У меня примерно то же самое. Вот по вайбу, по звуку, но больше все-таки фанк. Здесь этника и южно-латиноамериканские какие-то биты. А тут вот такое. Содержательно очень просто. Музыкально очень состоятельно.

0: Подпольный батл.
1: Типа, бойцов мы не говорим никому о танцевальном клубе. Первое правило танцевального клуба.
2: Никому, просто толстуй, просто делать молча.
0: Я думаю, что ну кто-то на полу танцевал, а потом настолько круто сделал движение, что
1: полу
0: провалился туда под пол. Подпольный танец. И движение, что полу провалился туда под пол. Подпольный танец. И там всех победил.

0: треки из своих плейлистов. И сегодняшняя предложка, только что отзвучавший Вано, мне наплевать.
1: И базар, красиво. Красота, красота, да.
2: Красавцы, Лав-радио.
3: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
2: Телефон рекламной службы Лав-радио в Магнитогорске 20-66-66.
12: Лав-радио. Лав-радио. Саундтрек твоей любви.

0: Be back home. Think about us в эфире Love Radio.
1: 3, 2, 1. Старт трек.
2: Ого, завелась машинка, что-то прям пружинки, да? У нас, погодите, мы на ТО поедем, у нас что-то пружинка какая-то выскочила.
0: Давай проверим еще раз, так, ну вот она, нормально, все.
2: Все, пружины нет, ну ладно, тогда давайте пройдемся от Овнов до Рыб, посмотрим, что сегодня нам несет этот день.
3: Овны.
0: Чтобы наладить отношения с родственниками, подключите заботу и щедрость.
3: Тельцы.
2: Звезды сегодня окажут вам поддержку при основании собственного дела. Один день?
0: Один день.
2: Сегодня прям?
0: Да, надо. Потом уже налог.
3: Близнецы.
0: Ваша нервная система на пределе. Важно замедлиться и выключить турборежим. Все, вырубаем.
3: Раки.
2: Будьте начеку и постарайтесь не попасться на крючок обмана, сплетен и тайных интриг.
0: Не получилось.
3: Львы.
0: День прекрасен, чтобы получить инсайт, куда двигаться дальше.
3: Девы.
2: Карьера и репутация потребуют от вас быстрых умственных реакций, но можно рассчитывать на поддержку начальства.
3: Весы.
0: Посвятите день работе, вам откроются новые благоприятные возможности.
3: Скорпионы.
2: Именно сейчас можно добиться заметных успехов благодаря дерзости и рискованности.
3: Стрельцы.
0: Способность договориться с оппонентами – ваша сильная сторона. Это принесет вам активный, интересный день.
3: Козероги.
2: Отличный день для повседневных домашних дел.
3: Водолей.
0: Ваше обаяние сегодня на высоте. Пользуйтесь.
3: Рыбы.
2: Дел сегодня может оказаться больше, чем вы ожидали. Планомерный подход поможет справиться с ними быстро.
4: Красавцы. Love Radio. Ты же

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: Гвен Стефани, Эйкон, The Sweet Escape. Здесь в эфире Love Radio, 7.36 столицы. Всем доброго, приятного, праздничного в какой-то степени утра. Ну а праздник действительно состоялся как минимум для жителей Москвы и области. Сегодня плюс 30, и мы на курорте.
1: И не только для них. Данила Козловский и Оксана Акиньшина, поздравляем, их стали родителями. О. У них сын, и назвали они его Лео.
0: Лео Козловский.
1: Лео Козловский, да. Не Ди Каприо, заметьте, но актерские традиции продолжаются. Лео
0: так
1: пойдет
0: Лео
1: брать Оскар.
0: Лео — это полное или Леонардо все-таки полное?
1: Написано
0: имя?
1: Лео, я как бы не держу. Лео Данилович Козловский, так написано.
0: Лео Данилович. Угу. Все, прикольно звучит, Лео Данилович. Угу. Лео Данилович. Лео Козловский.
1: Вы же техно какой-то.
0: Лео Данилович. Лео Козловский. Мы поздравляем родителей. Это приятно, действительно. Молодец. Просто.
1: Человеку сколько? Несколько месяцев, пока еще не исполнилось. У него уже свой джингл есть.
0: Пожалуйста.
1: Красавцы. Лео Козловский, забирайте.
0: Красавцы Love Radio всегда вот на острие джингловой атаки.
2: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Не пытайся повторить Сергей Лазарев в эфире Love Radio 7.47 в столице. И повторять не стоит, опыт горьких ошибок хочется так.
1: Новая статья из журнала The Time про отношения. Говорят, что беговые клубы — это ужасное место для знакомств. Девушки, внимание, задумываемся, почему. Колумнистка считает, что современные беговые клубы — это все те же дейтинг-приложения, только под видом кардиотренировок. В них состоит множество бабников, нарциссов и циничных эгоистов. И не хочется быть вот этим самым мужчиной, но почему-то напрашивается предложение, что, кажется, кого-то бросил человек из бегового клуба и по неудачному стечению обстоятельств. Это была колумнистка журнала The Time. Не хватает только бабников, нарциссов и циничных эгоистов. Например, Майкл Кейн.
0: 1985
1: года рождения.
0: Уроженец Дакоты. Не путайте с парнем из Нью-Йорка.
1: Вот его фото. А теперь дальше по теме. Да, по этой причине в беговых клубах, как она пишет, процветает гостинг, смена партнеров и одноразовое использование девушек.
0: Слушай, ну вот если про нарциссизм говорить, вот возможно, да, если сейчас через призму вот этого наката посмотреть на беговые клубы. Ну, правда ведь, вспомни, как выглядят все в беговом клубе, девчонки и парни. Это какая-то всегда красивая форма, какие-то гаджеты специальные. Они наслаждаются собой, они бегут и чувствуют, что они входят в свой прайм, они вбегают в него, понимаешь, все. Ну, и даже немало существует видео на эту тему, где говорят, что разносят беговые клубы, говорят, что, что беговые клубы современные — это попытка миллениалов убежать от взросления.
1: Залез в голову к бегуну, ментальность бегуна.
0: Это не я залез, это не я. Есть вот такой просто тейк, есть тезис. Об этом говорят люди.
1: Кстати, приводит самый распространенный пример, жертвы которого становятся неопытные девушки в беговых клубах. Мужчина предлагает встретиться после забега и выпить вместе латте. Например. После встречи он исчезает и заводит отношения с другой девушкой из клуба.
0: Другой латте пьет.
1: Отвергнутая девушка вынуждена менять клуб, чтобы избежать неловких ситуаций. И вот такую еще неловкость доставляет. Также поступают и девушки, у которых во время нахождения в сообществе отношения распались. Они меняют клуб, чтобы не видеть бывшего. В общем, все меняют клубы, пока не заведут там бывшего
0: нового. Как волчья стая, знаешь, когда волк становится одиночкой или волчица, теряя пару, он уходит и прибивается к другой стае. Это вот ровно оно.
1: Ну вот вы заметьте, обычно беговой клуб, ну вы сколько там пробежите? 5-10 километров. Ну, вы выбираете каких-то спринтеров, а вы идите в клуб марафонцев. Люди там привыкли брать один путь и идти по нему до конца.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
3: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так. Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Достижение технологии. технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
9: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Мошенники выманивают деньги под предлогом выдачи виз. Love Radio разыграет билет на выступление Kanye West. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники активизировали схемы с оформлением виз. Аферисты звонят жертвам от имени сотрудников посольства и пугают разными вещами. Например, говорят о взломе аккаунта на портале госуслуги или фиктивных доверенностях. Преступники вынуждают переводить деньги, чтобы спасти их. Злоумышленники делают ставку на людей, которые действительно ожидают ответа от визового центра или консульства, поэтому звонок не вызывает подозрений. Мошенники могут использовать разные легенды о налоговых проверках, доставке документов, оформлении загранпаспорта, подтверждении брони авиабилетов или проблемах с миграционными документами, но ключевая цель всегда одна – заставить человека действовать быстро и лишить его возможности спокойно оценить ситуацию. В сериале «Гарри Поттер» от HBO заменит актрису, которая в первом сезоне сыграла Джинни. Грейс Кокрейн покидает проект из-за непредвиденных обстоятельств. Кем заменят девочку, пока неизвестно. Напомню, первая часть должна выйти 25 декабря. Дэвида Бекхэма официально признали первым британским спортсменом-миллиардером, а документалка о Майкле Джексоне может стать самой кассовой в истории. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Love Radio запустила грандиозный проект для влюбленных в музыку и путешествия. В рамках акции мы разыграем билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До 21 мая лови в эфире специальный сигнал, дозванивайся первым сразу после него и выходи в финал. Победителя мы определим 22 мая в утреннем шоу «Красавцы». Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях. Категория 18+. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
3: Восемь часов и две минуты в столице. Красавцы, Love Radio с тобой. Если этим утром маленькая пушинка села тебе на нос, знай, июнь близится.
4: Июнь близится. Мы вспоминаем про пух и сидели, и почему-то рассуждали. А откуда вообще столько тополей? Давайте поговорим.
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Тополя, тополя. Есть же песня такая даже из
4: Советского. И поэтому их так много и посадили. Нет. Это одна из версий.
3: Я слышал такое, что в городах засаживали тополя, потому что они очень быстро растут. И в рамках программы озеленения еще в советские годы было решено, тополя напихаем везде. Быстро поднимутся они кверху.
4: Сначала было решено так. Нам нужно много зелени в 50-е годы, чтобы у нас был образцовый коммунистический город, нужно много откуда-то деревьев и зелени. А вот потом уже, после этой задачи такие, а какое дерево растет очень быстро, по 2 метра в год? И такие, вот, смотрите, куча саженцев тополей, они еще недорогие. Засаждили все тополями, плюс они там еще перерабатывают очень быстро вредные испарения. Может переработать дерево за час 40 килограмм углекислого газа. Короче, крутое растение, за исключением чего?
3: Пуха.
4: Пуха, который
3: система
4: летит
3: размножения
4: во все стороны. Экологи фиксируют, что проблема тополиного пуха не была такой актуальной даже 10-15 лет назад, а большие проблемы появились из-за изменения климата. Типа, и поэтому пуха стало больше.
3: Стали больше расти. И такие, как тепло. Давайте, давайте размножаться. Давайте наша семья тополиная заполонит все. Ну, знаешь, там, откуда я родом, это город Кемерово, всегда было много тополей. Я помню, что вдоль каждого дома рос огромный тополь. И каждый раз, когда мы были маленькими, какое же было удовольствие поджигать этот тополиный пух. Ну, а вместе с ним в некоторых случаях загоралась сухая трава, и это все было небезопасно. Поэтому дворники нас все время гоняли.
4: И это все еще небезопасно. Ни в коем случае нельзя поджигать тополиный пух. И, кстати, ну, с другой стороны, его можно немножко оправдать, потому что я сейчас вычитал, что нет аллергии на тополиный пух.
3: Знаешь, ну, на что есть аллергия? На что?
4: На то, что переносит на себе тополиный пух. Семя. То есть это комбо. Он как будто бы ничего в себе не несет аллергического, но собирая всякую цветочную пыльцу, он летит дальше и переносит тебе уже, да, ее конкретно доставляет тебе до адреса.
3: Ну, а я в детстве оправдывал поджог тополиного пуха тем, что он, сгорая, освобождал семена, и они были слегка поджарены, и голуби приходили это есть.
4: А, ты был повар просто.
3: Повар.
4: По факту я готовил голубям. это все еще небезопасно.
3: Не голуби, не голуби.
4: Просто семечки выберите обычные.
3: Я представляю, конечно, я взрослый человек, конечно, я этого не делаю. Но иногда ты идешь и видишь целое поле тополиного пуха.
4: Да что ж такое?
3: Рука
4: и,
3: так
4: и проходишь мимо, потому что ты
3: взрослый.
4: Знаешь. И не только, и дети тоже проходят мимо, ведь им тоже взрослые объяснили, ну, что знаешь, так делать не стоит.
3: Вот этот вот...
4: Да я не знаю!
3: Вот это вот так вот прям щелкает внутри, не могу...

0: девочки.
1: Ты слушаешь утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Название нашей рубрики «Доброе утро, девочки». Мы желаем доброго утра абсолютно всем слушателям и объявляем сегодняшнюю тему.
2: Какими приемами флирта, девчонки, вы пользовались? Есть ли у вас рабочие лайфхаки, как обратить на себя внимание парня или, возможно, кого-то охмутать в свои сети, притвориться, что чего-то не знаешь, пострелять глазками?
1: Да, какой-то глупенькой побыть, немножечко, ой, ты знаешь, вот это вот пококетничать, включить инфантилизм, или, знаете, вот волосы вы сидите, наматываете на палец, или поправляете так аккуратненько челку.
2: Или, может быть, просто просите помощи, подходите, ой, молодой человек, а вы не знаете, где здесь дорожка к вашему сердечку. Подскажите, навигатор не показывает.
1: Тут здесь уютный ресторанчик с отелем неподалеку, по приемлемой цене.
2: Ну, этот сильный флирт, я бы сказал.
1: Это
2: лобовой.
1: Запрос с Куфа.
2: Иду на вы.
1: Это чисто запрос с Куфа был только что. И потом, чтобы завтрак еще был, и вот трансфер до аэропорта. Можно сразу.
2: Ну, там, до 5000 за ночь.
1: 5-7, ну 7.
2: Ну, вот так есть, да, вот тут. Пишите. +7 915 300 106 6. Рассказывайте нам, какие девчонки есть у вас, методики флирта, какие вы знаете. Возможно, не вы пользовались, там, ваша подруга, допустим, пользовалась, если вы уже давно в браке, вы, конечно, ни с кем не флиртуете, вы только в семье.
1: Просто
2: но
1: слышали.
2: Ваша подруга,
1: читали.
2: Ну, бывает, остается одна и начинает
1: ездили
2: флиртовать.
1: В отпуск всей семьей, и вот ну, читали в книге, например, лежали возле бассейна, пока муж с детьми. Вот, может, такое было. Вот,
2: ну, быть может, да. Пишите нам в мессенджерах и также приходите в наш канал, там под кружочком уже тоже есть соответствующее сообщение.
0: Доброе утро, девочки.

0: Маршмелло и Португал The Man. Здесь с работой Феникс.
1: Красавцы. Мы сегодня у вас спрашиваем, какими приемами, девчонки, вы пользовались, когда флиртовали? Есть ли рабочие лайфхаки? Какие-то гизы рассказывают, что... Ой, а я ж только что не делала. И строила глазки, и волосы крутила, и вырезы глубокие. Это уже новенькое, это мы не перечисляли, погодите. И книжки читала, и походку шлифовала. А все еще не замужем. Расскажите-ка уже рабочие лайфхаки. Девчонки, присоединяйтесь, давайте, рассказывайте.
0: Гизочка, мы тебе будем помогать сейчас активно. Что такое? Да подожди, а ты делала все это с одним человеком? Может быть, просто он не пробивашка? Попробуй, кто-то другой тебе может нравится.
1: Ну, или не знали, просто если вы крутили волосы, читали книгу с огромным вырезом, потому что подумал, что вы библиотекари, такие, ну, наверное, человек работает просто. И жарко, потому что плюс 30, и вырез, он как теплообмен работает.
0: Только вот прям совсем вообще, прям человек никогда жизни не жил, из бункера вышел и такой, а, тут, наверное, библиотекарь,
1: я читал. Ну, так же они выглядят. Я видел просто видео с Марго Робби, она там такой библиотекарь. Библиотекарши было.
0: Да?
1: Я покажу.
0: Я все услышал, да, такого не видел. У меня подруга, вот Марина пишет, у меня подруга, фея пробок, возит с собой в машине конфеты, и когда стоит на светофоре, начинает их раздавать.
1: Конфеты раздавать?
0: Да, просто раздает конфеты.
1: Ну, просто кидать в окна соседних машин. И неожиданно, потом... хотели ли мужчины этого или
0: сначала
1: нет?
0: Сначала шоколадные конфеты на жаре кидают в окна.
1: Да, они начинают таять.
0: А потом достает уже специальные средства, перчатки и зарабатывает. Отмывая эти окна.
1: Или, например, кидает и ставит песню Ксюши Минаевой.
0: Как шоколадка?
1: Не надо. Многие люди боятся еще раз ее услышать, потому что они будут петь ее еще в ближайшую неделю. Аккуратно.
0: Зачем ты это сделал? Я расплываюсь в улыбке, как дурак.
1: Нет в тебе ничего человеческого.
0: Кирилл, ты меня сам заразил.
2: Реклама. Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом» – все нужное в нем. Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97.

0: Сергей Спица, все сюда! 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
1: Телефон доставки 58 11 58.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Деба Индия, Хчо и Мото, Шаде, новинка в эфире Love Radio. Думаю, надо бы позвать всех парней и поговорить об этой музыке здесь в эфире.
1: Надо выяснить, какой конкретный трек Шаде.
0: Вот
1: они говорят, вот про что они, про какую песню? Может, они как блеснут своими знаниями? Вы знаете, вот в 89-м году выходила еще песня.
0: Вот
1: это вот другая вообще Шаде даже. Вы вот себе подумали про эту Шаде, это вообще другая Шаде.
0: Вот послушайте, вот здесь, видите, есть вступление на саксофоне, а тут нет. Это чешская запись 89-го. Пластинка редкая.
1: Ну, а мы сегодня вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки». Какими приемами флирта, девчонки, вы пользовались? И есть ли у вас рабочие лайфхаки? Вот Екатерина говорит, флирт в стиле Хельги Потаки. Максимум улыбка и открытый взгляд в глаза. Вот так вот смотрит.
0: Хельга Потаки?
1: Это Хей Арнольд.
0: А, я понял. Да. Вот та рыжая, которая.
1: Сильно смотришь, вот так, максимально открыла. Ну, давай, посмотри на меня. Еще приговариваешь, давай, обрати свое внимание. Просто так, что ли, смотрю. Давай.
0: Ну,
1: немножко на взводе, когда сильно хочешь флиртовать.
0: В какой-то момент ты действительно привлечешь внимание. И, ну, дальше, следующий шаг нужен. Хорошо, первый, это этот взгляд мы зафиксировали. Леонид...
1: Алло, здравствуйте, я тут заметил женщину. Можете наряд, пожалуйста, на правом?
0: Красивый наряд, вечерний, отправьте. Она выглядит... потрясающе.
2: Доброе утро, девочки.

0: Sombr и Homebreaker в эфире Love Radio 834 столицы. Красавцы с тобой. Мы продолжаем тему рубрики «Доброе утро, девочки». Девчонки, как вы когда-либо флиртовали? Есть ли какие-то годные лайфхаки? Как начать этот флирт?
1: Ну вот Павел говорит, девушкам напоминая о том, как правильно делать, говорит, самый лучший флирт — это скромность. Можно сказать, застенчивость. И мужчина сам увидит и проявит инициативу. А вот когда атакуют, хочется убежать.
0: Знаете, сколько раз такое было, когда мужчина, типа, думаю, сейчас я проявлю инициативу, и просто просмотрел весь вечер на нее со стороны, а она ушла. Вот 100 раз такое было.
1: Нет, так с мужчиной-то понятно. Я так думаю, это он про женщину нам рассказывает.
0: Так о том и речь,
1: женщина должна сидеть, скромненько посматривать.
0: Иногда девчонка, делая первый шаг, наоборот, все спасает, всю ситуацию. Он стесняется.
1: Не, я просто предполагаю, что часто, когда девушка уже готова сделать первый шаг, это уже первый шаг, видимо, вы сталкивались с клубным флиртом. Клубный флирт, он другой. Это вот из песни «Охота на мужчин». Эй, пацанчик, кто же ты тут стоишь? Молодой че, мужчина. И все, там уже сразу близкий контакт. Сближение от 0 до 100 за секунду.
0: Вот такое же предлагает и Леонид. Доброе утро, здрасте всем. Одна из методик флирта — это массаж плечей.
1: И интересная методика флирта.
0: Она сидит просто на скамейке, читает книгу в парке.
1: И ты рядом парень подсаживается.
0: Аккуратно, такая, раз, сзади.
1: Да не ты, она, мы же про женский флирт сегодня.
0: Она же, точно.
1: А ну-ка, убрал свои руки.
0: Извини.
1: Дождись, пока она сама положит.
2: Доброе утро, девочки. Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное. В фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Давай не ждать, Мари Краймбрери в эфире Love Radio.
1: Доброе утро, девочки.
2: Давай не ждать, в эфир Love Radio, писать ваше мнение. Доброе утро, девочки. Тут мы спрашиваем, какими приемами флирта вы пользовались в нашей рубрике «Если рабочие лайфхаки». Вот Анжелика нам говорит, если серьезные намерения, то смотришь прямо в глаза и немного улыбаешься с заинтересованностью. Улыбка Моны Лизы.
0: Вау, вот это надо еще отрепетировать.
2: Я думаю, люди в Лувр зачем едут, чтобы они понять методики флирта,
0: считывают,
2: считать, да.
0: Референс, на него полюбоваться.
2: А если просто пококетничать, то смотришь на него, потом отводишь взгляд.
0: Так.
2: Потом опять на него. И улыбаешься широко. Да, вот со звуком из мультфильмов про богатырей. Как будто обрадовалась, что нашла идеал.
0: Ну, это вот и есть стрелять глазками. Это оно. В молодости...
2: Два есть вдохновения. Одно, значит, это Мона Лиза, а второе, это мужчина, который Язя поймал. И вот, чтобы максимальная улыбка была супер, самая счастливая.
0: Собирательный образ. А дальше продолжает Анжелика. В молодости любила флиртовать при помощи мороженого. Нежно облизывающего, закрываешь глаза от удовольствия, а потом доходишь до рожка и клац зубами. Видели бы вы глаза мужчин, это было всегда весело наблюдать. Никто не решался после такого подойти, Анжелика, так это не то, что нам надо, получается.
2: Ну, просто после клаца зубами порошку он, видимо, разлетался, растекался. Знаешь, такой увесистый клац, не легкое покусывание, а когда мороженое в щепки разлетается в разные стороны, да. Ты думаешь, ну, кажется... Сегодня не тот день, чтобы к ней. Возможно, она не в настроении.
0: Клац зубами порошку вообще как будто бы, знаешь, дембельский альбом звучит.
1: Доброе утро, девочки.

0: Blessings здесь в эфире Love Radio, 8.50, столица, красавцы с тобой. Продолжаем и завершаем нашу рубрику. Доброе утро, девочки. Сегодня обсуждали лучшие методики флирта, чтобы привлечь внимание парня.
1: Значит, как-то все считают, что лучше всего быть немножечко отдаленной, особо сильно не подходить. Нужно как-то во внешнем виде проявить желание пофлиртовать. Условно, будь то вид походки или вырез, или какая-то томная скромная улыбка, ты где-то там находишься за вуалью, пока никто не написал, что смело подошла, взяла за руку и пойдемте танцевать на танцпол.
0: Мужчина, а пойдемте танцевать? Ну, это, кстати, самый лучший вариант.
1: Да.
0: Все сразу, и тактильность тут уже появляется, и взгляд глаза в глаза, и сразу понятно, получится у вас что-то или нет.
1: Да, да, сразу понимал до того, как шел танцевать.
0: Ну, то есть, меня, если хватали на танец, я понимал,
1: для чего. Я готов. Я понимал сразу, я готов.
0: Ну, тут пускай так.
2: Реклама. Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так

0: себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2020.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
13: Столько условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
16: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
17: На основании статьи 213.10 закона о банках родстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
20: Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
21: Подробности на tixfli.rf.
22: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
23: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
0: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgi.ru.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Подсчитаны возможные потери рынка труда от внедрения искусственного интеллекта. В России появились мошенницы-букетчицы. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Около 7,5% сотрудников в нашей стране могут в ближайшее время остаться без работы из-за применения искусственного интеллекта. По словам экспертов, наиболее высокие риски сокращения у служащих и специалистов, а наименьшие у неквалифицированных рабочих. В интернете обсуждают новый вид мошенников – букетчицы. Девушки ходят на свидания с незнакомыми парнями и специально заводят их в цветочный магазин. После того, как мужчина покупает букет, его спутница быстро уходит, а цветы возвращаются в салон и продаются снова. За вечер одни и те же композиции могут уйти до 5 раз. Если доказать вину девушки, ее могут лишить свободы на срок до 5 лет или заставить заплатить штраф до 300 000 рублей. Летние каникулы в этом году увеличены на 5 дней для невыпускных классов. Дети начнут отдыхать с 27 мая. Это связано с рекомендацией Минпросвещения закончить учебный год 26 числа, чтобы качественно и вовремя подготовить пункты приема экзаменов. Согласно расписанию, их начало в этом году определено датой не раньше 1 июня. В Турции предупредили путешественников о наказании за использование нелегального такси. Штраф достигает $85. Стоимость поездки у таких перевозчиков, как правило, ниже, чем у официальных. Предприниматели не платят налоги, а в случае конфликтной ситуации или ДТП закон будет не на стороне пассажира. Компания Disney начала работать над сериалом по фильму «Заколдованная Элла». Сюжет расскажет о девушке, которая с рождения должна подчиняться любому приказу. Дата выхода проекта и исполнители главных ролей пока неизвестны. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня.
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Доброе утро, всем здрасте. 9 часов и 2 минуты в столице. Парни, свободные парни, будьте внимательны и осторожны. Идете на свидание, вас просят купить цветы тут же. Задумайтесь.
4: Мошенницы, букетчицы. Именно так могла бы называться программа о криминальной России.
3: Про да.
4: Или что происходит сейчас на улице.
3: Или роман какого-нибудь писателя типа Роберто Балани. У него есть
4: мошенницы-букетчицы.
3: Уже мошенницы-букетчицы.
4: В общем, схема такая. Вы идете гулять с девчонкой. Первое свидание. Она говорит: о, какой цветочный магазин. Может быть, мне цветочки? Ты такой: ну, конечно, дорогая.
3: Да, конечно. Отыгрываю мужчину тогда.
4: Вот, идет. Значит, берет букет, выходит, девушка берет букет и говорит: ой, пора бежать мне по делам, спасибо, так приятно с тобой походили, погуляли, обязательно тебя перенаберу. Заходит за угол, проворачивает кружочек, заходит обратно, говорит: отлично отработано, ставьте букет обратно, рабочий. И так букет до 5-7 раз за вечер может перепродаваться.
3: Это ужасно просто. Вот мне кажется, знаешь, что я начал понимать, слушая эту новость от Гали Ростовой, что, возможно, поэтому в Европе и в Америке принято делить счет на двоих и не принято дарить подарки на свиданиях у мужчин. Возможно, у них мошенники просто отработали все эти схемы раньше, и теперь мужчины, наученные горьким опытом, перестали в принципе это делать.
4: Я считаю, что мошенницы-букетчицы появились для того, чтобы разграничить тех, кто занимается этим как мошенничеством, и просто девушек, потому что многие парни говорят: ну вот что это такое, развели меня на цветы, я, значит, и ужин, и цветы, а со мной больше не вышли даже на связь. Они и до этого считали многих девушек мошенницами, букетчицами, но теперь есть официальное подразделение, которое этим занимается как своей основной деятельностью.
3: У нас, значит, пополнилась армия тарелочницы, букетчицы и консуматорши, которые могут быть как тарелочницами, так и букетчицами. Итак, дети, призаписываем. Мы берем двойной листок.
4: Множество консуматорши включает в себя под множество тарелочницы и букетчицы.

0: перепутала серебро в эфире Лав-Радио 9.12. Столица, красавцы, с тобой. В этот вторник традиционно в это время выходит рубрика, в которой мы разбираемся в иностранных песнях.
1: Кириллица.
2: Буквально с утра послышали мы песню. Мы обычно здесь разбираем что-нибудь свеженькое, что стоит в плейлисте. Но есть, видите, категория золотых хитов, которые тоже постоянно всплывают в плейлистах, а мы как-то их обходили. Вот сегодня мы решили добраться до Софи Элис Бэкстер.
0: Это, вот признаюсь, лично была моя просьба. Я говорю, Кирилл, столько лет этой песни, я так люблю ее сильно. Софи Элис Бэкстер вообще одна из моих любимых британских певиц. Давай разберем. И Кирилл любезно согласился.
2: I'm not giving up on love. Как ты понимаешь название самой песни?
0: Я не отдамся этой любви.
2: Ну вот, give up — это бросать. То есть, на самом деле, противоположное значение. То есть, я не перестану верить в любовь.
0: Я не
2: брошу любовь и свою веру в нее. Но это дословно. I'm not giving up on love.
0: Я не сдам свою любовь, типа.
2: Да. А теперь давай послушаем сам куплет.

0: звучали.
1: Ну да, знакомые есть слова.
0: Но а как... собираются ли они предложения
1: вот,
0: знакомые?
1: Вот это проблема, да, уже как всегда.
0: I know you're feeling restless. Начинает она свою первую строчку.
1: Я знаю, ты любишь рестлинг.
0: Или же я знаю, ты обеспокоен, ты restless. Тревожен. Ну смотри, само слово restless, rest это отдых.
1: Да, restless, отсутствие отдыха.
0: Да, отсутствие отдыха.
1: Feeling restless, ты в напряжении.
0: Да. Like life's not on your side.
1: Как будто бы жизнь не на твоей стороне.
0: Да, как будто от тебя жизнь отвернулась. It's weighing heavy on your mind.
1: Weighing heavy on your mind. Это полностью в твоем голове заполонил твой мозг?
0: Да, тяжким грузом тяжким. Лежит, Wayne где-то heavy. Болтается у тебя. Ну, у нас heavy. Говорят, на душе лежит.
1: What's mean heavy?
0: Heavy, тяжелый.
1: А, да, heavy?
0: Да.
1: А, ну точно.
0: Heavy sound, говорят, heavy тяжелый звук,
1: yeah,
0: да.
1: Yeah, yeah.
0: But when we stand united...
1: Но когда мы united, объединены,
0: да,
1: когда, мы вместе, в союзе,
0: our hearts, they beat in time.
1: Наши сердца бьются в унисон, бьются
0: абсолютно
1: в одно
0: точно.
1: Время. Тук-тук-тук-тук.
0: And I know we'll make it all right.
1: Я знаю, что мы все классно сделаем.
0: Да,
1: мы,
0: совсем справимся.
1: Все классно будет.
0: Все у нас будет классно, когда мы вместе.
1: Саш, все классно будет.
0: Let's bring it back to you and me.
1: Давай вернемся к тебе и ко мне, или вернем тебя и меня.
0: Давай сведем все до нас с тобой. Вернемся к нам с тобой.
1: А,
0: ну,
1: корням,
0: поговорим про нас с тобой.
1: Нашим корням.
0: There is no one else around.
1: Никого нет вокруг.
0: Mm-hmm. Now don't get lost in gravity.
1: Гравитацию не потеряйте. Не...
0: В мыслях не зависти в своих. Ну, я как понимаю, потому что нет точного тут перевода. Где-то вообще дословно не потеряйся, ну, то есть не поддавайся гравитации. Ну, куда тебя тянет эта гравитация?
1: А, типа, чтобы тебя не тянуло
0: не
1: вниз.
0: Не тянуло тяжести, чтобы не было. Забудь про все свои мысли, because I want you to...
1: Слушай, я хочу тебя...
0: Нет, потому что я хочу, чтобы ты... I want you to...
1: I want you to... Я хочу, чтобы ты...
0: И hold me now.
1: С меня схватил, обнял
0: меня. Nothing else matters.
1: Ничего не важно абсолютно.
0: It's just the two of us.
1: Это только про нас двоих.
0: Да, and if it all falls down...
1: Если all falls down... Если все разрушится, если весь мир рухнет...
0: Вокруг все порушится, все nothing рухнет. Else matters.
1: Больше вообще ничего не важно.
0: I know we're strong enough.
1: Я знаю, что мы достаточно сильны.
0: Да, and I'm not giving up on us.
1: И я не сдаюсь, а нас.
0: Не перестаю верить
1: не перестаю
0: в нас.
1: Верить
0: I'm
1: в нас.
0: Not giving up, I'm not giving up on love.
1: Типа
0: не
1: это,
0: перестаю верить в любовь.
1: Что это для тебя? Для меня это мы, ну типа вот такое, да, вот в таком каком-то.
0: И по сути, ребятки, расстались, но она говорит, а я в любовь не перестаю
1: это
0: верить.
1: Все рухнет.
0: Давай-ка вспомним, ведь я знаю, что если все вокруг будет рушиться, мы с тобой вместе должны будем точно mm-hmm. стоять. Я все еще не перестаю
1: Standing
0: верить
1: together.
0: В любовь.
1: Какая красивая песня. Армин Ван Бюрен и София Элис Бэкстер. Давайте послушаем Not Giving Up on Love.
2: Кириллица в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио».

0: в нас, и я верю в нашу любовь, даже если весь мир вокруг рухнет. Армин Ван Бюрен и София Элис Бэкстер. Not giving up on love. Теперь мы лучше знаем, о чем там поется, благодаря рубрике «Кириллица».
1: Давай, и бонусная строчка. No lock without a key.
0: No lock, ни одного замочка без ключика.
1: Вот, и у меня ключик, кажется, своему замочку, твоему сердечку.
0: Хорошая,
1: вот
0: моя она. Хорошая. Красавцы Love Radio с тобой, рубрика «Кириллица» каждый вторник и четверг в 9.10. Так что узнаем больше про музыку, в четверг продолжим. А пока вернемся скоро.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
5: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46-46-49.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил.

0: захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Тедди Свимс и мистер Know It All в эфире Love Radio.
1: Мистер Всезнайка.
0: Это Всезнайка на Луне. Ну, а мы продолжаем.
1: И примерно из этой же области мы получаем следующую информацию,
0: Луна,
1: которая прозвучит совсем скоро.
0: Луна, там звезды, все вот это.
2: 3, 2, 1.
3: Овны.
0: Чтобы наладить отношения с родственниками, подключите заботу и щедрость.
3: Тельцы.
1: Звезды сегодня окажут вам поддержку при основании собственного дела. Ну, звезды, может, российского шоу-бизнеса в том числе. Если у вас какая-то продюсерская компания, я не знаю. Ну, пожалуйста, ИНН регистрируем.
3: Близнецы.
0: Ваша нервная система на пределе. Важно замедлиться и выключить турборежим.
3: Раки.
1: Будьте начеку и постарайтесь не попасться на крючок обмана, сплетен и тайных интриг.
3: Львы.
0: День прекрасен, чтобы получить инсайт, куда двигаться дальше.
3: Девы.
1: Карьера и репутация потребуют от вас быстрых умственных реакций, но можно рассчитывать на поддержку начальства.
3: Весы.
0: Посвятите день работе, и вам откроются новые благоприятные возможности.
3: Скорпионы.
1: Именно сейчас можно добиться заметных успехов благодаря дерзости и рискованности.
3: Стрельцы.
0: Способность договориться с оппонентами – ваша сильная сторона. Это принесет вам активный, интересный день.
3: Козероги.
1: Отличный день для повседневных домашних дел.
3: Водолеи.
0: Ваше обаяние сегодня на высоте. Пользуйтесь.
1: Ваше обаяние.
3: Рыбы.
1: Рыбы. Сегодня может оказаться больше, чем вы ожидали, рыбы. Планомерный подход поможет справиться с ними быстро.
0: Лика, вот и добрая.
2: Красавцы. Love Radio.

0: Круто, ты слушаешь Love Radio, ну а мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления.
1: Именно для этого мы запустили спецпроект «Внимание! Важнейшая вещь», главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. Может быть, отправиться? До четверга на этой неделе нужно ловить в эфире спецсигнал. Его ты легко должен узнать или должна узнать. Дозванивайся в эфир первым сразу после этого спецсигнала, выходи в финал. Спецсигнал может прозвучать вообще в любом время в течение дня, не обязательно у нас.
0: И вот это не спецсигнал, на всякий случай,
1: Это мы вас просто уведомляем.
0: Да, это чтобы вы знали, что нужно спецсигнал ловить. А победителя уже мы определим 22 мая в эту пятницу здесь, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Подробности ищи на нашем сайте и в наших социальных сетях. 18+, важно знать, это категория.
2: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе СУПНР.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Софилис Бэкстер, Can't Get Over You в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 9.45 в столице.
1: Нейросетями пользуйтесь.
0: Пользуемся.
1: Бросайте. Ученые обнаружили, что даже 15-минутное использование искусственного интеллекта негативно влияет на когнитивные навыки. За 15 минут, ладно, за 15 секунд. Это если уже короткие видео смотреть. В общем, отупеть можно за любой промежуток времени. Группа исследователей из Великобритании и США привела доказательства в пользу того, что чат-боты ухудшают когнитивные навыки.
0: А в чем причина? Когнитивные навыки, это же не от эрудиции.
1: Лень становится. Лень. Добровольцы решали простые задачи с дробями. Также отвечали на вопросы в стиле, значит, обычных тестов школьных, стандартных вступительных испытаний. Что важно, половина испытуемых разбиралась с заданиями самостоятельно, остальным участникам предоставили доступ к популярному чат-боту. Вскоре вторым запретили пользоваться нейросетями. И, по словам ученых, сразу после этого участники из этой группы перестали решать задачи достаточно быстро, их результаты ухудшились.
0: Ну, это как вчера мы говорили. Калькулятор тоже в свое время все ругали, потому что в уме мы не считаем. Но в целом, как будто бы в жизни не мешает никому. Дальше все живем. Просто калькуляторы везде распихали, где только можно. В телефон в первую очередь засунули, и все работает. Я вот думаю, что по поводу лени плюсану абсолютно точно. Знаешь что? Вот у меня умная колонка, у которой я все время спрашиваю. Вот там, в приготовлении чего-то он мне дает совет. Или там что-то стало интересно, какой-то факт исторический. А скажи мне, а когда? Когда вышла песня вот Софии Элис Бэкстер над Giving Up on Love? Она мне рассказывает, например. И я понял, что в отпуске, когда ты заселяешься в отель, я хочу спросить у нее, сказать, моя малышка, скажи, а мне некуда сказать. Соответственно, нужно взять телефон, вбить запрос пальцами и это уже делать.
1: Ну, ты всегда можешь сказать жене, обращаясь, моя малышка, в каком году? Да, она может не знать, но приятно ей будет.
0: Но телефон у нее в руке, так что прогугли. Может,
1: моя
0: точно.
1: Малышка.
0: Моя малышка, надеюсь, ты меня слышишь. Привет тебе.
2: Красавцы Love Radio пришли вас будить.

0: «Ты не хотела» Holiday Boy в эфире Love Radio 950 столицы. И, девчонки, есть ли такой лайфхак в жизни? Пользуетесь вы или нет? Вот узнали буквально минуту назад с Кириллом, что оказывается, если взять духи и поставить их в холодильник, они сохранят аромат на гораздо дольше период.
1: У меня ответ: всю жизнь хранит свои духи в холодильнике.
0: Да?
1: Всю жизнь этих духов. И, если честно, по-моему, всю мою жизнь. Потому что этот флакон появился очень-очень давно в нашем доме.
0: Пользуются им?
1: Пользуются периодически.
0: До сих пор, типа, стоят.
1: Да. Ну, то есть, это как хорошее вино. Они прям выдержанные духи в этом холодильнике, да. Да, рядом с майонезом, но они вообще не потеряли свой аромат, свою силу.
0: Интересно, а кто-то еще вот пользуется? Я впервые просто узнал об этом. Я помню, что вот у меня духи тоже были, и при переезде я их забрал с собой, и забыл о том, что они существуют. Они где-то, знаешь, на дальней полке вот того,
1: холодильника.
0: Не холодильника, а того, что вот там бытовых каких-то всевозможных порошков всего где-то затерялись в ванной комнате. И однажды, делая, значит, уборку, я такой: о, духи же у меня вот эти есть. Спустя года три. И правда аромат изменился. Они стали иначе пахнуть.
1: Слабее?
0: Ну, как будто другой вообще запах. То есть,
1: или ты за это время переболел ковидом?
0: Я переболел ковидом, да. Но не думаю, что это повлияло.
2: Реклама. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
15: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
16: Подробности на tixfli.rf.

0: Эхо музыки. Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Россиянам напомнили об обязанности компаний повышать зарплаты. Ученые назвали негативные последствия использования нейросетей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Компании обязаны повышать зарплаты россиянам с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. Об этом заявили в Общественной палате. Отмечается, что периодичность индексации в законах не прописана. Однако судебная практика исходит из того, что механизм повышения должен обеспечивать компенсацию роста цен. Кроме того, индексация должна касаться всех работников без исключения. Юзеры iPhone жалуются на снижение времени автономной работы после очередного обновления. Эксперты напомнили, такая ситуация является нормой. Телефону необходимо несколько дней, чтобы закончить настройку в фоновом режиме, загрузить новые ресурсы и обновить приложение. Суд Испании отменил решение о взыскании с Шакиры более 55 миллионов евро за неуплату налогов в 2011 году. По вердикту суда не доказано, что певица находилась в стране нужное количество дней для признания ее налоговым резидентом. Напомню, знаменитости грозили не только огромные штрафы, но и тюремное заключение. Люди глупеют уже через 15 минут использования нейросетей. Как показало исследование, искусственный интеллект понижает вовлеченность в процесс анализа и самостоятельного поиска решений. Речь идет о когнитивном аутсорсинге, ситуации, когда человек начинает перекладывать мыслительный процесс на алгоритмы. Эксперты предупреждают, сильная зависимость от ИИ в будущем может привести к ухудшению памяти, снижению концентрации и ослаблению навыков критического мышления. Полностью отказываться не стоит, но необходимо использовать нейросети как помощника, а не как полноценную замену. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
0: Красавцы Love Radio. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
3: И отличные новости для всех фанатов Шакиры, ну и для нее самой. Суд Испании отменил решение о взыскании с певицы более 55 миллионов евро. Вау! За неуплату налогов в 2011 году.
4: Кстати, когда первоначальное решение было вынесено, записали даже аудиокомментарий Шакиры. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лей, откуда столько нулей?
3: Кенджиси.
4: Вот, и она, конечно, была сильно удивлена. Но самое интересное, как, в чем была проблема? Короче, Шакира все это время не находилась на территории Испании. И они пытались выяснить, а какое количество дней она все-таки там провела, чтобы понять, является она налоговым резидентом или нет.
3: Нужное количество дней для признания ее налоговым резидентом не случилось, потому что она была там... А, ну тут нет, сколько дней конкретно в новости.
4: А так вот и не смогли доказать конкретно. Видимо, Шакир говорил, да не была я там, видимо, на границе что-то со 180. Вы полгода, по-моему, нужно
3: провести. Я визаран делал, да, и возвращался.
4: Вообще. Думаю, вряд ли Шакире прям нужен визаран в Испании. Скорее, она просто налоговый ран
3: так
4: какой-то делала.
3: Она же,
4: делала,
3: получается, гражданка USA, да, она американка же, Шакира, по паспорту. Или она откуда? Да, посмотрим. Если она гражданка Америки, то у нее, в принципе, без виз по всему миру. Получается, ей не обязательно даже куда-то выезжать за визой. Но если ты застрял в Испании...
4: А у нее испанское гражданство.
3: А.
4: Ну, и Колумбия — это страна ее рождения и происхождения, гражданкой которой она стала по праву рождения. То есть у нее два гражданства — Колумбия и Испания.
3: Но поскольку она в Испании не находилась сколько-то времени, они не смогли списать с нее налоги.
4: А говорят, 55 миллионов, может, все-таки заплатить? Она говорит, нет, я там в другом месте гулял. Она говорит, может, все-таки заплатить?
3: Колумбии сидела я, Колумбии.
4: Сколько разбирали это дело, ты представляешь, что они такие? Так, вот смотрите, вот фото с ее отпуска, вот фото с концертов. Эти дни она точно не провела в Испании. И так далее.
3: Разбирали долго, потому что дело, да, 2011 года, 15 лет продолжали судебные тяжбы. Но, знаешь, ради 55 миллионов евро можно и с одной, и с другой стороны побороться было. Поздравляем Шакиру, все круто.
4: Она круто, когда у тебя такой сильный заработок, что с тобой прям государство сидит, пожалуйста, да заплати.
3: Но если не Испания, то Колумбия, ты свои проценты получила.
4: Конечно, поэтому, и, видимо, не хотелось дважды платить.
3: Это правда. А кто хочет? Никто.
0: Красавцы Love Radio пришли

0: Красавцы Лав Радио, с тобой поговорим о любви в нашей специализированной рубрике, посвященной тематике любви. Мы исследуем ее грани во всех социальных вопросах.
1: Отправляемся сохранять семьи, потому что это изначально одна из наших целей. И вот здесь психолог рассказывает, как сохранить счастливые отношения внутри семьи. Конструктивное реагирование на ссоры и стоп-слово помогут супругам сохранить счастливые семейные отношения,
0: есть ощущение,
1: заявляет нам психолог.
0: В какой-то другой области человеческого знания было подчеркнуто данное.
1: Интересно, как это должно работать, но давайте сейчас узнаем. Вот, значит, конфетно-букетный период, конечно, не длится вечно. После свадьбы отношения переходят на новый уровень, ощущение безопасности рядом друг с другом выходят на первое место вместо романтики. Во время свадьбы часто говорят фразу «и в горе, и в радости». Так вот, интересно, что навык поддерживать в горе у многих не развит.
0: А как это вот, навык поддерживать в горе не развит?
1: Наоборот, в горе развит, а вот в радости не развит.
0: Вот это правда, потому что в горе мы все готовы, типа, слабому помочь, а когда человек... Немногие умеют разделить чужую радость, немногие умеют искренне порадоваться за кого-то без зависти. Даже внутри пары.
1: Посоветовал использовать стоп-слово во время накала страстей, разойтись на 20-30 минут, чтобы успокоиться, а после вернуться к обсуждению проблем, если в этом еще будет необходимость.
0: Это, знаешь, звучит стоп-слово, они расходятся по комнатам, и в каждой комнате бурчание под нос происходит. Они аккумулируют.
1: Время переобдумать, немножечко остыть, просто сама концепция стоп-слова, все же, взрослые люди, можно же сказать, давай остынем, вернемся через 15 минут к разговору. Да. Или можно ругаться, кричать и в какой-то момент сказать «кукумбер!» И вы разошлись.
0: Кюкемба.
1: Кукумбер — это исковерканное, да?
0: Кюкемба. Огурец.
1: Кюкемба.
0: Yeah. Огурец.
1: Но если вы не британцы, вы, скорее всего, скажете «кукумбер». А если британцы, вы скажете «кюкемба».
0: А если американец, как скажете? Кюкемба.
1: Кюкембер.
0: Кюкембер, yeah, please. я думаю, знаешь, для кого это работает? Для людей, которые заводятся и не могут остановиться, знаешь, когда это ты, рациональный, спокойный человек. А есть люди, которые завелись, прям кричат. Может быть, для них вот это стоп-слово, которое внутрь психики туда зайдет, типа «Кюкемба! Кюкемба!»
1: Зашло внутрь психики кому-то, сработает. Какие вообще стоп... Смотрите, идеальные стоп-слова, чтобы заканчивать фразы. Вы можете какие-то предложить варианты? 8-915-300-106-6?
0: Да.
1: Я бы пособирал, я бы почитал, как бы вы... Каким бы словом вы заканчивали бы конфликт?
0: Прерывали конфликт на время, чтобы остыть, да. Вот стоп-слово для... Какое?
1: Морозилка!
0: Радиопомех. Это вроде формация. Какое-то на такое...
1: Да, я виноват!
0: Японский городовой.
1: Да, я виноват не подходит.
0: Тоже, я рассуждаю.
1: Но это типа как бы... Ты не признал вину, потому что это вроде как стоп-слово, а вроде бы признал, прозвучало.
0: Я не виноват.

Коста Лакоста, а ты говоришь, в эфире Love Radio 1021 в столице. Буквально пару минут назад обсуждали в рубрике «Тут есть love» совет психолога, когда пара. В рубрике «Тут есть love» совет психолога, когда пара ссорится, нужно произнести

0: Вези меня к распутницам.
1: Реклама.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
13: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
14: Jetour Silver, Магнитогорск.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Mr. Family и «Раз, два» в эфире Love Radio, 10.34 в столице. «Раз, два» и готовы продолжить. Как вам такое изящество?
1: Сердце Милы Йовович — это наша игра, которая ожидается через несколько минут. Будем угадывать фильм или сериал по фразе о любви. Совсем скоро ее поставим. А сейчас уже запишите номер 8-915-300-106-6 и ожидайте игру.
2: Реклама. Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это Медуза и Генри Камел. Don't wanna go home. Не хочу домой.
1: А, это Генри Верблюд? Или другой?
2: Сердцу. Мила Йовович.
0: Какой-то тип из них.
1: Ну, допустим,
0: вот
1: это наша игра.
0: Из этой серии.
1: Где мы угадываем по фразам о любви, из какого фильма или сериала она прозвучит. 8-915-300-106-6. Открывайте мессенджер Макс и готовьтесь отправлять ваши ответы.
0: А, все, да, переходим к заданию.
1: Это оно, да.
0: Давайте, слушаем звук, вот такой звук.
3: Ну и как? Что? Земная любовь.
4: Это великое чудо.
3: Если бы ты знал, что все так обернется, ты бы сделал это?
4: Я бы отдал весь мир за аромат ее волос, за один ее поцелуй, за прикосновение ее руки. Вечная жизнь была бы мне каторгой без нее.
0: Хорошо, да, за актеры, да, звучание работает.
5: Эта жизнь была бы каторгой без нее. Я бы отдал весь мир.
1: Было бы тяжело.
5: За аромат и волос.
1: Ну нет, красиво, ладно. Про любовь. Тут великое нормально. Земная любовь.
0: Мы просто, ну, для актеры, нам кажется, как будто бы в оригинале по-другому звучали.
1: Прекрасно, что сразу же приходит название фильма «Любовь земная». Что они решили так ведь твист сделать, вот там произносят «Земная любовь», а тут «Любовь земная». Марина тоже говорит, и «Любовь, морковь, и «Звездные войны» уже тоже здесь, но все это
0: ну давайте, давайте с подсказками, не «Сумерки»,
1: даже
0: точно?
1: Не «Сумерки».
0: Эльвира пишет. Давайте, первая подсказка, это фильм 1998 года с Николасом Кейджем в главной роли. Вот один из них, вот из этих двух голосов, это Кейдж, типа.
1: Но не без лица.
0: Но не без лица, да.
1: И... Там чуть меньше любви было.
0: И не друг...
1: пытаюсь вспомнить, и не другой фильм с Николасом Кейджем.
0: Я тоже пытаюсь вспомнить, какой с ним был еще такой вот популярный в те годы. Ладно, давайте еще. Это ремейк знаменитой картины Вима Вандерса «Небо над Берлином». Вот, так, вот такая подсказка.
1: Вы сколько,
0: может быть.
1: Много знаете, да, ремейков этого фильма? Так, есть, идут. И «Призрачный гонщик». Кстати, еще один фильм с Николасом Кейджем, но не тот. Угу. Не «Пророк».
0: «Поцелуй вампира», про рэп, «Пророк», «Судьба».
1: «Пророк» тоже, кстати, фильм. Да, мы сейчас быстренько перечислим фильмографию Николаса Кейджа. Кстати, «Пророк» классный фильм, где он видел будущее на 15 минут вперед.
0: Что-то я уже не помню такой фильм.
1: А вот Ирина Харламова, кажется, попадает в точку. Ведь она назвала фильм о простой женщине, влюбившейся в сошедшего с небес мужчину. А на небесах, как говорится...
0: Я видел этот фильм, я его видел. Это фильм «Город ангелов». Конечно, конечно.
1: Абсолютно
0: это он.
1: Верно, да. Ирина, поздравляем тебя, это верный ответ.
0: И дарим тебе набор от бренда для кожи «Да», для яркого настроения и заботы о себе.
1: В наборе сочный гель для душа с ароматом спелой дыни на основе гидролата, целого комплекса увлажняющих компонентов и конфетный скраб с ароматом «Bubblegum» и комбинацией 7 драгоценных масел.
0: Это тот самый подарок, который хочется использовать каждый день, и он стал твоим. Но игра «Сердце» Милы Йовович вернется в четверг.
2: Сердцу Мила Йовович.

0: Сабрина Карпентер и Эспрессо в эфире Love Radio. Есть ощущение, что как будто бы все эспрессо и американы уже выпиты к этой минуте.
1: Американы.
0: Американы, эспрессы и капучины. Мы в России живем, можем делать множественное число из любого.
1: Появился мой любимый один из роликов в коротких соцсетях, где женщина стоит на площади. Вот магазин по такому-то адресу. Они здесь разбавляют эспрессо водой и называют это американо.
0: Это очень популярный звук теперь, да.
1: В общем, еще одно откровение для вас. Если вдруг вы думали, с чем завершить с нами этот эфир, несите эту мысль в массы, если кто-то еще не подозревал. А мы, красавцы Love Radio, возвращаемся уже завтра в 7 часов утра.
0: Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов. Приятно говорить для вас. Надеемся, это взаимно.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
14: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
15: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
16: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
17: Я люблю тебя.
16: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
18: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Россиянам напомнили о праве не выходить на работу в жару. В столице пройдет велофестиваль. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Компании обязаны создать для сотрудников комфортные условия труда, как сообщили в общественной палате. Если температурный режим в офисе не отвечает требованиям Санпина, рабочий день сокращается, а при достижении особенно высокой температуры можно не приходить, это не прогул. Жителей Подмосковья ожидает обширная культурная программа с 18 по 24 мая. В парке усадьбы Кривякина пройдут творческие мастерские для детей, веселые игры и концерты на главной площади. Взрослые и подростки смогут посетить караоке и занятия по рубке шашкой. В музее-заповеднике усадьбы Мураново состоится литературно-театральный фестиваль «Про речь». Читатели смогут пообщаться с авторами разных произведений. В парке Раздолье в Одинцовском городском округе пройдут интерактивные и развлекательные программы, творческие мастерские, а также квест. В усадьбе Мелехова состоится театральный фестиваль «Мелеховская весна». Гостей ждут больше 20 спектаклей. В Егорьевске пройдет день подмосковных парков. Гости познакомятся с творчеством Игоря Грабаря. На выставке его репродукции проверят свою эрудицию в викторине, насладятся живой музыкой на концерте. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночной велопробеги без возрастных ограничений. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
3: Большой привет всем, кто прямо сейчас чувствует эту жару, летнее настроение, несмотря на то, что только половина мая позади. DJ Smash Vintage Москва на старте этого часа. Дальше Avalon Rocks and Vertigo. Ну и я, Макс Папин, тоже с тобой.

пути, каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй.

0: Лирик к своей свежей работе Don't Go Mad. Я думаю, что можно последовать его совету. Наверное, еще и примеру мне двинуться дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а дальше, много музыки, много жары в столичном регионе. Сегодня ожидается рекорд по градусам за всю историю России, за всю историю там Советского Союза. 32 с плюсом, возможно, сегодня будет, тогда рекорд будет установлен. Ну а в нашем эфире всегда горячо и жарко. Я, Макс Фабиан, приветствую всех душевно. Все, кто здесь с нами сегодня, наслаждается музыкой, хорошим настроением и весной. До конца.

0: Smash, Alex Warren, Fever Dream. И совсем скоро Pay to Exist, это Brack 16N. Это Лав Радио, настоящие саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
3: Телефон доставки 58 11 58.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе.
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод «Профнастил» на забор, на стены. Аскаровский завод «Профнастила» производит и реализует

0: Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: The time is now.
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
3: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
3: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
3: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь, лайф живой. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе СУПНР.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: это, в принципе, классика жанра, когда бывшие за спиной говорят плохо, а потом, если вдруг встретил этого человека, все как бы, как будто и ничего и не было, как будто бы и вот этих вот всех противных слов 10 тысяч ты не наговорил в сторону человека. Ольга Серябкина с жизненной историей, бывшая здесь в эфире Love Radio, ну а мы отправляемся завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но прежде чем мы послушаем еще пару шикарных хитов, например, Зиверт, Газ и Накид и Portugal The Man Glide, я напомню всем, что вчера мы стартовали с новым проектом Love and Life, в котором мы разыгрываем билеты на Kanye West 22 числа в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Мы одному счастливчику вручим этот билет. Все, что тебе нужно, это ловить специальный сигнал в течение дня, слушать наш эфир и после этого сигнала дозваниваться по номеру 8495-956-106-6 и получать, кстати говоря, наш подарочек, который ты вот в моменте получишь, а также место в большом финале, который, как я уже сказал, состоится 22 числа в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Так что всем хорошей музыки, всем крутого настроения и жди специальный сигнал.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Столько условий.
16: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
18: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
12: Шаман.
15: Это любовь.
4: Стас Михайлов.
19: Для тебя.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Самое жаркое время, наверное, начинается прямо сейчас. Наш плейлист тоже горячий, и пирожки у него вкусные. Alan Walker, Zabel Melkman, Kate Renurai, Broken Strings прямо сейчас. Дальше Bob Sinclair, Kaiza,

0: прямо сейчас абсолютно точно. Этих людей можно поздравить и немножечко, немножечко по-белому позавидовать. Мари Краймбрери здесь на волнах Love Radio, ее музыкальный океан. Ну а мы продвигаемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Нам тоже, конечно, не хватает океана, зато погода и жара за окном, ну, как минимум, в столице точно, вот какая-нибудь южная, плюс 30 сегодня в Москве, думаю, что в твоем городе тоже не прохладно. Ну, а в нашем эфире очень даже жарко, также будет до конца часа. Дима Билан, Анастасия и Пилок.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Чуть раньше здесь Александра Stand Fire. И совсем скоро Егор Крид, незабудки.
3: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, нам мало, белый день, позвони.
0: Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
4: Реклама.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza, все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58-11-58.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех...
9: Этаж.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: исчез миллионы лет назад.
1: Ура! К нам приехали динозаврики, Нацик и я. Вперед!
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
6: Jetour Silver, Магнитогорск.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор

0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
0: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное. В фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: работе и чудом. Ну и, конечно же, мы выбираем еще больше хорошей музыки, которая уже ждет тебя в финале этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца этого музыкального отрезка выбираем Диму Билана, Ано Асти, их новинку «Эпилог». Будет Иман Бек, Камера и Паул Мэйк Лав. А также мы с тобой выбираем участвовать в проекте Love and Life, который мы вчера запустили в нашем эфире и в котором мы разыграем билет на концерт. Билет на концерт Kanye West, который состоится 30 мая в Стамбуле. Ну а 22 числа, то есть уже в эту пятницу, красавцы Love Radio разыграет тот самый билет. Я же от тебя что прошу? Это внимательно слушать наш эфир, и после специального сигнала ты его легко узнаешь, дозваниваться в прямой эфир по номеру 8495-956-106-6, и тогда ты получишь не только право участвовать в большом финале, но еще и приятный подарочек. Так что обязательно будь с нами, впереди новые саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
8: Подробности на tixfree.rf.
9: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
14: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
15: В темном коридоре вещи, понятости где-то в пробке, но на сердце много три.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Никогда не поздно попытаться осуществить свою мечту, только делать это нужно, конечно же, под лучший плейлист по версии Love Radio. Peggy Grid goes like na-na-na. На старте этого часа дальше Bieber X Faithless New Religion.

0: Решу я то же самое. В принципе, это хорошо, когда твоя жизнь принадлежит тебе, и ты принимаешь решения легко и самостоятельно. Но бывает, что злой начальник вклинивается в твое вот это вот состояние и что-то там решает за тебя. Беарвульф и Феникс здесь в эфире Лав Радио. Давайте каждый пусть решает все за себя и сам.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну, это небольшое лирическое отступление. Я думаю, конечно же, отношения с начальником нужно поддерживать и сохранять. Это полезно, бывает в карьере, ну, как минимум. Далее же мы с тобой продолжаем в ближайшие 40 минут кайфовать под шикарную музыку и ждать, возможно, ждать суперсигнал проекта Love and Life. До конца часа DJ Smash, Клава Кока, пятница.

0: через пару минут Yearbooks, Graceland. Фразе, дальше больше саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. И в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика»...

0: возможности и риски. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
4: Телефон доставки 58 11 58.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Так звучит твой шанс.
1: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
2: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
1: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
2: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
1: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
0: Love and Life для влюбленных
1: в музыку и путешествия.
2: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
3: Лав Радио года.
4: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
5: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: красиво, очень мелодичной работой. И вот в таком хорошем настроении мы отправляемся в проект
1: Love and Life.
0: Проект, в котором ты можешь попасть на шоу Kanye West в Стамбуле 30 мая этого года. Ну а саму поездку мы разыграем 22 числа, и нам нужно 4 финалиста, которые поборются за это право. Вторым сегодня будет Зинур из Казани. Зинур, привет!
2: Привет-привет!
0: Как твое настроение?
2: Ну, отлично. Я вообще в шоке от того, что я сумел дозвониться самым первым.
0: Сложно это было сделать. У нас просто аншлаг на телефоне, потому что, ну, все хотят на шоу Kanye West попасть.
2: Ну да, это, наверное, это даже тяжелее дозвониться, чем попасть на финал Кубка Гагарина на матче Акбарса Локомотива.
0: Согласен с тобой. Расскажи мне, как у тебя с творчеством Kanye West? Ты вообще как бы интересовался им?

0: популярен и Джастин Тимберлейк, и Риана, Нелли Фуртадо были.
1: Все были популярны. Насчет 50 Cent не уверен, но остальные ребята периодически выстреливают в нашем эфире. Ну и я очень, конечно, надеюсь, что выстрелит именно твой порядковый номер, номер 2, скорее всего, тебе будет присвоен, который, собственно, ребята рандомайзером выберут случайным образом и позвонят тебе. Ну а пока что ты будешь ждать эти пару дней, пока остальные участники финала набираются, мы тебе наш фирменный плед дарим. Тебе есть куда его приспособить?
0: Ну, буду укрываться пледом вашим и вспоминать Love Radio.
1: Если все случится, вместе с ним и поедешь в Стамбул. Зинур, я тебе еще раз поздравляю, ты участник большого финала.
0: Ура!
1: Ура! Хорошего тебе дня, крутого вторника, ну и, естественно, классной музыки. Спасибо, что с нами. Ну а мы продолжаем. Kanye West Stronger прямо сейчас в эфире Love Radio.
2: Love and Life.

0: Fit 54 Ultra. Очень красиво звучит. 13.52 в Москве. Именно так же красиво прозвучит и финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Особенно, когда в эфире появится DJ Smash и Клава Кока с их совместной работой «Пятница». Ну и за финалем этот отрезок треком First Light. Это свежая работа от Ланы Дель Рей.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
11: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд и ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Один из самых ярких и эмоциональных часов этих суток наступил прямо сейчас, 14.00 в Москве. На старте час Эбен Халлоу, дальше Кейти Перри, Roar, ну и следом BTS Swim. Я же Макс Фабиан, получаю удовольствие вместе с

0: Шикарный звук здесь на волнах Love Radio. Это «Карма». Работа, не лишенная смысла, от Егора Крида и Севиля Артик Асти. 14.20 в столице. Дальше 40 минут. Нас с тобой ждут тоже песни, которые не лишены ни смысла, ни динамики.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Мне кажется, все этого дальше будет больше, так что обязательно оставайся с нами. Million Dollar Baby, детка на миллион, а ты его Макс до конца часа. Чуть раньше The Second Voice, Let Me Be. Ну и совсем скоро мод намек на нас. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
7: Телефон доставки 58 11 58.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Jetour Dashing». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
12: «Jetour Silver», Магнитогорск.
13: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлистов. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
0: 18+. Лав, любовь. Лайв живой.
3: Реклама.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20-66-66. Лав-Радио. Лав-Радио. Саундтрек твоей любви. Лав-Радио.

0: сколько любви в этой работе. Ртуть течет по эфиру Love Radio от Вани Дмитренко. 14.50 практически в Москве. Впереди много любви, так что погнали дальше в новый час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но от текущего еще 10 минут осталось, и его Макс Million Dollar Baby продолжит наш эфир. Будет Полина Magic Жемчужный. В финале часа Алекс Гудино и его легендарная Watch Out. Оставайся с нами, лучшие саундтреки твоей любви уже ждут тебя.
2: Реклама. Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
3: Отпетые мошенники.
5: Люби меня, люби.
3: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
2: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Позитивные мысли создают позитивную жизнь, ну а хорошая музыка притягивает в нее любовь. Алекс Уоррен, Fever Dream. На старте этого часа дальше Алиф Арбен, Рен Миллер, Body Talk. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще часик. Всем привет!

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Твой шанс.
1: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
2: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
1: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
2: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
1: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
3: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
2: 18+. Лав, любовь, лайф живой. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное, в фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое, родное, свежее.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: порой знают больше, чем родители, больше, чем другие взрослые. Как так получается, не знаю, парадоксально, но это факт. Лирик, обними, здесь на волнах Love Radio, 15:49 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Впереди море крутых треков, новый час, где тебя уже ждут Пусика Доллс, Ларин, Моя Мишель, но в завершении текущего еще несколько шикарных треков HDDK Heartbreaker. Ждем Шаде, нашумейшего хита от By India, X-Cho и Мод, а также Дженнифер Лопес, Питбуль, On The Floor. Я же Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой. До завтра, услышимся, увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Всем пока и крутого дня!
2: Реклама.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюли Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 3838. 8 800 200 3838.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfly.rf.
8: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
10: Я люблю тебя.
9: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: В России хотят ужесточить семейную ипотеку. Об ограблении Лувра снимут фильм. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минфине рассматривают вариант ужесточения семейной ипотеки. Как пишет Коммерсант, с 1 июля жилищный кредит могут сделать дороже в случае, если второй родитель оформит новую ипотеку, а также если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком. Отмечается, что в Минстрое инициативу одобрили, однако ведомства считают, что нововведения должны касаться уже выданных сумм. Как изменится ставка и как будут проверять соблюдение новых условий, пока неизвестно. За нахождение в парке с голым торсом можно получить штраф, пишет ТАСС со ссылкой на юристов. По их словам, если человек своим поведением оскорбляет граждан или нарушает общественный порядок, он может получить взыскание до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток за мелкое хулиганство. Джейкоба Эларди заметили на Гавайях с Кендалл Дженнер. Как знаменитости подогревают слухи о романе, читай на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Во Франции снимут полнометражный фильм об ограблении Лувра. Об этом сообщают местные СМИ. Детали ленты пока не раскрываются, но известно, что сценарий будет основан на документальном расследовании инцидента, а премьера может состояться в 2028. Напомню, 19 октября прошлого года четверо злоумышленников проникли в залы Парижского музея, взломали витрины и похитили 9 ювелирных бриллиантовых изделий. Общий ущерб оценивается в 88 миллионов евро. Стилисты рассказали, как выглядеть модно в обтягивающей одежде. Так, стоит выбирать высокую посадку из брюк и юбок. Они визуально собирают силуэт, выглядят увереннее и дороже. Также на восприятие влияет цвет. Молочный, графитовый, темно-синий, шоколадный и оливковый даже на вещах устаревших фасонов будут смотреться благороднее. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе дня!
3: Надеюсь, за твоими окнами светит такое же солнце, как и за моими прямо сейчас. Но если нет, главное, чтобы солнце было внутри. Поддерживать его будем при помощи любимой музыки. На волнах Love Radio на старте часа Пусика Dolls и Snoop Doggy Dog Buttons. Александр Ушаков за пультом. Всем привет. Love, love,
4: what it do, baby boy?

0: Together, Stick With You в эфире Love Radio. Он только что, где далее мы с тобой поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love
0: Radio. И ближе к его финалу в твоих динамиках появится Bebe Rexha и Faithless с треком New Religion. Чуть ранее себе напомнит Брюкс XTN, The Pay to Exist. Ну а сразу после рекламы нас ждет дуэт Оффенбах «Miles Away». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Jetour Dashing». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
3: «Jetour Silver», Магнитогорск.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6.

0: слышишь? Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: прямо сейчас. Ну а далее я расскажу тебе, чем закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но перед этим, конечно же, напомню, что если ты любишь музыку, ты, конечно же, слушаешь Love Radio, а мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Именно для этого мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт никого бы то ни было, а Канье Уэста в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, ты его легко узнаешь, ну и дозванивайся после него сразу же первым. Выходи в финал, победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio», а все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+. Все, самое главное рассказал, а этот час закончится работами от Тедди Свимса, Mr. Know It All сразу после рекламы, а следом Биби Рекс и Faithless New Religion.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
10: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
11: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
12: Подробности на tixfli.rf.
13: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера.
2: В Таиланде сократили срок безвизового режима. Рубль назвали лучшей валютой мира. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, включая нашу, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В МИДе государства отметили, что российские туристы смогут продлевать свободное пребывание в регионе дополнительно на 30 суток без необходимости выезда из него. Реестр такси объединят с мессенджером Макс для проверки легальности водителей до посадки в авто. Об этом заявили в Минтрансе. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Доступ к данным из платформы также получат региональные и федеральные службы. Мера направлена на повышение безопасности перевозок. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира, пишет Bloomberg. Российская денежная единица с начала апреля укрепилась относительно доллара примерно на 12%. Слушатели Love Radio сможет побывать на концерте Kanye West. Билет на шоу рэпера мы подарим победителю нашего специального проекта, который определится 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Чтобы стать участником финала, до четверга лови сигнал в эфире и дозванивайся нам первым сразу после него. Условия участия можно найти на официальном сайте Love Radio и в наших соцсетях. Возрастное ограничение 18+. В Объединенных Арабских Эмиратах появится собственная гигантская сфера. На туристическом острове Яс в Абу-Даби официально анонсировали строительство хай-тек-арены. Запустить огромный светящийся купол планируют к 2029 году. Вместимость площадки составит около 20 тысяч человек. Там будут проводить концерты, иммерсивные шоу, международные конференции и спортивные мероприятия. Больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Ну что ж, узнали очередной поток новостей к этой минуте и возвращаемся к музыкальной составляющей в эфире Love Radio. Совсем скоро Tame Impala, дискотека «Авария» и «Манбек». Но на старте часа Леони Колумско с работой «Stay». Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет!

0: что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, какие еще работы прозвучат в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: По истечении этого часа мы услышим работу Hollow от диджея Эбена. Чуть ранее Pink Panthers и Зара Ларсон напомнят о себе треком Stateside. Ну а сразу после рекламы диджей Сикато и румынская певица Минелли Yesterday. В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Твой шанс.
1: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
2: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
1: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
2: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
1: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
3: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
2: 18+. Лав, любовь, лайв живой.
4: Лав Радио года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
5: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто выбирает для семьи только проверенное, в фирменных магазинах Ситна ветчина куриная всего за 169 рублей 90 копеек. Идеально для вкусных бутербродов на завтрак или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 19 мая. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе СУПНР.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.
1: Лав Радио.

0: эфире Лав-Радио отметились. Ну а далее пришло время что? Правильно узнать, чем же закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: Я обязательно тебе об этом расскажу, но перед этим напомню, что мы по-прежнему дарим самые крутые впечатления нашим слушателям, и для этого запускаем разные проекты. Вот, например, спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, легко его можно узнать. Дозванивайся сразу же, как его услышишь, будь первым и выходи в финал, который, кстати, пройдет 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Лав-Радио». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+, так что дерзай. Ну а мы этот час проведем в компании диджея Эбена с работой «Халлоу» сразу после рекламы, и точку в нем поставим треком от Леди Гаги «Just Dance».
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тонданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки от государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав-Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
13: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
15: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
16: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
11: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Apple интегрирует ИИ в гаджеты. Названы факторы здорового долголетия. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Apple добавит функции искусственного интеллекта в операционную систему iOS 27, выяснили ведомости. Функция позволит работать с текстом, создавать общесистемные ярлыки, оперативно разбираться с пользовательскими сбоями, а также проверять грамматику. Эти функции запускаются одновременно с обновленным помощником Siri, который включает в себя утонченный интерфейс и расширенные возможности управления приложениями. Россиянам напомнили, что брить питомцев в жару не стоит, передает ТАСС. Дело в том, что шерсть домашних животных выполняет функцию терморегулятора, защищая их от перегрева и переохлаждения. Помимо этого, владельцам собак порекомендовали гулять с ними рано утром или вечером, когда солнце менее активно. «Руки вверх» выпустят новый альбом впервые за 14 лет. Об этом рассказал солист группы Сергей Жуков. Он отметил, что по пятницам, вплоть до большого июльского концерта в Лужниках, будет выходить одна новая песня. Доверься интуиции и расскажи о своих симпатиях в Лав-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои романтические послания по ссылке. Самое оригинальное звучит Саша Ушаков в вечернем эфире по средам. Не бойся быть искренним. Возрастное ограничение 16+. Выработка оптимальных способов борьбы со стрессом является самым важным фактором для продления здоровых лет жизни, пишет газета «РУ». Чтобы свести к минимуму влияние тревожности на психическое и физическое здоровье, необходимо найти свой метод восстановления, например, с помощью фитнеса, прогулок, медитации или общения с другими людьми. Среди других критериев долголетия – правильное питание, активность и сон. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Обо всех самых интересных событиях в мире расскажу тебе ровно через час.
3: Бритни Спирс, Лера Бервулф, Сомбург, Кельвин Харрис и Лирик. Вот именно эти ребята скоро появятся в твоих динамиках. Но на старте часа Авалон Рокстон напомнит о себе, работая в Вертиго. Я же напомню, что меня зовут Александр Ушаков. И всем пожелаю отличного продолжения дня. Love, love.

0: Don't Call Mad, Кирилл Лирик в эфире Love Radio. Он только что отметился. Далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках DJ Smash и его ветер.
2: Быстро как ветер, время промчалось. Долго бы жизнь никогда не кончалась.
0: Чуть ранее о себе напомнит Yearbooks с работой Graceland.

0: Idiot, Alex Warren и его Fever Dream. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
2: Jetour Silver, Магнитогорск.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день. Ждем вас в «Хавейл Регинас», Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
11: Телефон доставки 58 11 58.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
15: Мы любим музыку.

0: The time is now. Laugh and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Маруф и Бусин с треком Drunk Groove. Только что в эфире Love Radio отметились, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но и снова, прежде чем рассказать тебе о треках в финале, я напомню, что мы запустили очень крутой спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле до четверга на этой неделе. Лови в эфире спецсигнал, легко его можно узнать. Дозванивайся в эфир первым, сразу после него, и выходи в финал, который, кстати, состоится 22 мая, то есть в пятницу, уже на этой неделе, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+. Дерзай, говорю я тебе. Ну а в финале этого часа, как и обещал, расскажу. DJ Smash «Ветер» сразу после рекламы, а точку в нем мы поставим работой от Мики. «Relax, take it easy».
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее. Цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
15: Столько условий.
16: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
18: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
15: а поехали всей семьей.
19: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
20: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
21: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: У российских школьников появится учебник по физкультуре. Названы главные антитренды макияжа. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В российских школах выпустят учебник по физической культуре. Его уже разрабатывают, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, именно на первой ступени обучения закладывается основа здорового образа жизни, поэтому этот предмет не менее важен, чем другие дисциплины. Уведомления о новых законах хотят присылать через госуслуги. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минцифры. По информации российской газеты, в случае одобрения меры позволят пользователям получать сообщения о важных изменениях по выбранным темам – налоги, жилье, водительские права и другие. Также будет указано, с какой даты действует правило и на кого оно распространяется. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта поедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночной велопробеги без возрастных ограничений. Перегруженный макияж, широкие полосы румян и очерченные брови – главные антитренды года. По словам визажистов, также не актуален толстый слой тонального средства. Тяжелое покрытие подчеркивает шелушение, морщинки и создает ощущение искусственного лица. Выходит из моды матовость, неестественный загар и плотный контуринг. В топе легкие флюиды, BB-кремы и точечная коррекция. А еще бронзер в сочетании с персиковыми румянами, которые создают эффект свежести и молодости. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
3: BTS, Holy Flame, Bob Sinclair, Benson Boone и Сергей Лазарев. Именно эти исполнители уже скоро появятся в твоих динамиках. Но на старте часа Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет.

хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: В некотором роде исповедь только что от Сергея Лазарева под названием «Шепотом» в эфире Love Radio, где далее мы поговорим о других треках в этом часе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love
0: Radio. И ближе к его завершению в твоих динамиках появится румынская певица Минелли с работой «Nothing

0: Сразу после рекламы ждем The Second Voice Let Me Be. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.

0: артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Джастин Бибер и Лудакрис напомнили о себе работой «Baby» только что в эфире Love Radio. К слову, тогда Джастину было всего 16 лет, год был 2010, но уже тогда он разбирался в том, как приманивать внимание девчонок. Но мы же движемся далее. В финале этого часа нас ждет «Holiday Boy» с историей под названием «Ты не хотела». Я же Александр Ушаков, прощаюсь с вами до завтра, желаю всем отличного завершения дня. И, собственно, завтра приду, продолжим. Пока-пока.
2: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
4: Подробности на tixfree.rf.
10: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
13: Григорий Лепс.
15: Самый лучший день. Заходил вчера.
14: Полина Гагарина.
13: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория 12+.
13: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: В ближайшие 20 минут здесь будут звучать главные танцевальные хиты в миксе Love Power от DJ Light. А стартуем буквально через мгновение. Ты слушаешь Love Radio, меня зовут Максим Абдуллин. Огромный привет!
0: Love Radio представляет
1: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light в мэшап-проекте Love Power.
1: Прямо сейчас все самые горячие треки в эксклюзиве.

0: Фирменный мешап Mix Love Power от DJ Lite. В эфире Love Radio. Это ежевечерняя порция тонизирующей музыки, с которой вечер завершать приятнее, что проверено на практике. Далее, как всегда, много оригинальных хитов. Алип Фабен, Рина Миллер, Дэвид Гетта, Дмитрий Вегас, Джонни. Это, конечно, не все, кто прозвучит после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
4: Телефон доставки 58 11 58.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20 66 66.
1: Love Radio.

0: The time is now.
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
3: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
3: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
3: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
3: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: Transmit и Lovely Dancing, танец. Все-таки действительно какое-то телесное проявление счастливого состояния, к которому мы все так стремимся. Наверное, от этого и звучат бесконечные советы танцевать, чтобы улучшить свое настроение и, как ребенок, просто жить и радоваться. Ну, иногда, конечно, плакать, но это потому, что конфеты невкусные на этот раз. Дальше порция только вкусных хитов. Вот с какими проведем финал этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес шикарной компании в лице Элли Голдинг, Диклас Уэйли, Close to Me, еще Лана, или, как говорят поклонники, Ланочка, Дель Рей, First Light, после короткой паузы. Ну и больше 100% хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так

0: себя счастливой. 0+.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Новые 60 минут, и вот с кем проведем первые 20. Мадонна, Милки, Егор Крид, Артика, Still The Weekend. И не только они, на старте Ибен Халлоу. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: Из музыкального прошлого Madonna Masterpiece. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим разнообразием хитов о любви и не только. Проведем следующие 40 минут. Ближе к финалу этого часа мод «Намек на нас». Чуть раньше трэп «Mafia House», «Mafia Style». Брокс, XT and Pay to Exist после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: The time is now.
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
3: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
3: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
3: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
3: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: сегодня солнце Монако. Ну, к этому моменту солнце московское. Например, даже теплее. В Монако, что, кстати, карликовое государство, всего лишь 16 выше нуля. В столице России сейчас 26, завтра вообще 30. И ясно, прекрасно, как и должно быть в летнее время, чему мы, конечно, очень радуемся. Помимо погоды, для радости есть еще один повод, и о нем далее.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В эфире Love Radio стартовал спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West'а в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, который ты легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в финал проекта. Победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности на нашем сайте и в наших соцсетях 18+.
1: Love Radio.

22 часа в столице. Нилет ФСБой Топик, Маршмеллоу, Алан Уокер и многие-многие другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Алекс Уоррен, Favorite Dream. На старте у микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Нилетта, Someone Like You, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот, как и еще хиты отметятся на горизонте музыкальном, в ближайшие 40 минут by Индия Акчо Мод, Шаде. Александр Стэн, Fire. Посередине этого часа, ну и через 3 минуты, Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твой.

0: Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: «Возьми мое сердце», как пели классики и как перепевают те, кто классиков почитает. Филат Фрикерес и Бурито только что в эфире Love Radio. Ну и далее здесь же к приятной новости.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В эфире Love Radio стартовал спецпроект «Главный приз», в котором это билет на концерт Kanye West в Стамбуле. На этой неделе до четверга включительно лови в эфире спецсигнал, который ты легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после сигнала и выходи в финал проекта. Победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности на нашем сайте и в наших соцсетях 18+. Ну а что касается дел музыкальных, далее «By India», «Чо», «Мод», «Шаде», «Камила Кабео», «Я». Так, Гавана и Дайдо Лайф Рэнд через мгновение.
1: Love Radio.

0: Больше музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи.
2: Колоссальный и традиционный лав-радио-привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 Джонни Лирик, Диджей Смэш, Imagine Dragons, на старте Оффенбах, Майлз Уэй. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь лав-радио.

0: Никак. Джонни в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и следующие 40 минут этого часа проведем с большим разнообразием саундтреков твоей любви. Среди них под занавес Тедди Свимс, Mr. Know It All. Фиеста, Гаязовс Брадерс.
2: И честно вместо слов за нее все скажут.
0: Graceland, Your Books, через 3 минуты. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек.

0: break my heart.
1: Слышишь? The time is now. Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
3: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
3: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
3: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
4: Love and Life для влюбленных
3: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: Yeah.
1: Если бы летний солнечный день, скажем, в отпуске был песней, то это, конечно, Флорайда Good Feeling. Только что в эфире Love Radio, где далее перейдем к хорошей новости, которая примерно об этом.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: В эфире Love Radio стартовал спецпроект, главный приз в котором — это билет на концерт Kanye West в Стамбуле. На этой неделе до четверга включительно лови в эфире спецсигнал, который ты легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после сигнала и выходи в финал проекта. Победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности ты найдешь на нашем сайте и в наших соцсетях 18+. Ну а завершать текущие 60 минут будем вот в такой компании. Пацаны без Maroon 5, She Will Be Loved, Teddy Swims, Mr. Now and All, Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Don't Call Me Angel, через мгновение и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Love Radio.

0: bad memory.
1: Слышишь? The time is now. Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
3: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
4: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
5: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
4: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
5: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
5: в музыку и путешествия.
4: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: меньше минуты. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН, 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калидина.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ Банк».

0: The time is now.
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
3: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
3: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
3: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.